0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Сильно выглядеть хотите?

0: полы, не пыляши, крашены.
1: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангары пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
6: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: осенние ночи юбки короче. Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омске расширили список запрещенных мест для размещения электросамокатов на участке Иртышской набережной. Временно ограничат движение, и «Локомотив» и «Акбар» сыграют в финале Кубка Гагарина. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Бессмертный полк в Омске пройдет в четырех форматах. Традиционное шествие стартует 9 мая в 10:30. От Красного пути завершится на бульваре Победы. Колонна из 15 яхт участников водного бессмертного полка отправится в 10 утра от Зеленого острова и проследует через Омскую крепость к бульвару Победы, где на Иртышской набережной водные пешие полки встретятся и продолжат путь вместе. Бессмертный мотополк начнет маршрут в 10:40 от мемориала в поселке Черемушки. Сотни байкеров проедут по центральным улицам с портретами героев. Завершится акция на мотодроме ДСАО. Кроме того, омичи могут принять участие в бессмертном полку онлайн. Сегодня в Омске ограничат движение транспорта для проведения ежегодной акции «Забег Победы». С 11:30 до 12 часов перекроют участок Иртышской набережной от дома номер 1 по бульвару Победы до дома номер 30 по Иртышской набережной. Кроме того, запрещена стоянка на парковочном пространстве вблизи здания 1А на площади Бухольца. Участников дорожного движения просят соблюдать требования временных знаков и сигналов регулировщиков. В Омске расширили список мест, где запрещено парковать электросамокаты. Согласно постановлению мэрии, введено ограничение на стоянку самоката в границах туристического центра. Это территория между метромостом, Фрунзенским мостом и Голубым огоньком. Взять здесь электросамокат на прокат, как и оставить, не получится. Также в перечень запрещенных объектов стоянки, который представлен в основном парками и скверами, добавлен бульвар архитекторов от улицы Волгоградской до Крупской. Самокаты в неположенных местах будут принудительно эвакуировать на штрафстоянке. «Локомотив» и «Акбар» сыграют в финале Кубка Гагарина. Первый матч финальной серии пройдет в Ярославле 11 мая. Накануне в 7-м матче полуфинала Кубка Гагарина «Авангард» уступил «Локомотиву» во втором овертайме 3-4. Счет серии стал 4-3 в пользу железнодорожников. Серия сезон для «Авангарда» закончены. «Локомотив» в прошлом сезоне впервые завоевал титул и в третий раз подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. «Акбарс» является трехкратным обладателем трофея. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня, Ваня, Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: О, Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
12: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
14: Весной мы купим овощи и фрукты.
15: Потом игрушки.
14: Потом продукты.
16: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
14: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
17: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
18: «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
19: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
20: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
24: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
23: Какао-бум, бум-бум.
24: Это мое любимое какао.
23: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон.
25: ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3050-340. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
26: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
0: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой.

0: яркие новинки.
1: Holy Flame. Тону.
2: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Такую любовь никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38.

0: Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
6: Огонь!
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
10: Радио Ваня. Ближе.

0: завтра море.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке создадут умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников и спутниковой связи реализует Тихоокеанский государственный университет. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа, пишут ведомости. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Разработчики также делают ставку на энергоавтономные технологии, которые смогут длительное время функционировать без внешнего питания, повышая эффективность мониторинга в труднодоступных районах. Депутаты Госдумы разработали новые условия поступления в магистратуру. Так, по ряду направлений можно будет занять место только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По словам парламентариев, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности, пишет ТАСС. Пользователям Макс стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно, заявили представители национального мессенджера. Ранее в Максе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Физики завершили создание самой масштабной 3D-карты Вселенной. На нее нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, а попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик. И ученые официально поблагодарили местный народ за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины скороход во всех районах города.
5: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло!
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
12: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
13: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
0: Ваня! Радио Ваня!

Русские новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро, Валиханова, 6.
7: Банкротство вовлечено негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
10: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
11: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте.

0: Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-405-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Дома. На работе. За рулем. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Эксперты назвали выгодный летний месяц для отпуска.
2: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы передачи бумаг лично в вуз или через Почту России, пишет РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведения о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России.
1: Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All-Inclusive. По данным аналитиков, туристы готовы потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом. Могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Так, стоимость отдыха в Китае начинается от 114 тысяч рублей, на Шри-Ланке от 148. Почти в два раза дороже обойдется отдых на Маврикии и Сейшелах.
2: Пользователям Макс стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно, заявили представители национального мессенджера. Ранее в Максе стала доступна расшифровка голосовых сообщений.
1: Эксперты назвали самый выгодный летний месяц для отпуска в 2026 году. Это июль, пишет портал Работа.ру. Дело в том, что ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23 больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. При расчете отпускных зарплата делится на число рабочих дней. Поэтому чем их больше, тем меньше потери в доходе во время отдыха. Таким образом, выбрав июль для отпуска, сотрудники смогут сохранить привычный уровень заработка и минимизировать финансовые потери.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 мая, и обычно мы начинаем с перечисления праздников, которые отмечаются в тот или иной день, а сегодня как-то вот и не хочется. 7 мая, день радио.
1: Ну, действительно, 7 мая 1895 года блистательный российский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал сообщение посредством азбуки Морзе. Потом гениальный американский инженер сербского происхождения Никола Тесла запатентовал радиопередатчик. И началось. Эйфелева башня, да будет вам известно, обязана своей долгой жизнью именно радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года, а по прошествии двух десятилетий был запланирован ее демонтаж. Однако при открытии радио было решено установить на ней дополнительные антенны для большей дальности и силы подачи сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Вот так, такие вот удивительные есть завязки.
0: Представляешь, а мне в своей жизни даже удалось потрогать ее башню.
1: Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвал настоящую панику в некоторых американских городах, потому что многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом.
0: Это когда было?
1: Это в 1938 году.
0: А ты представляешь, сейчас с развитием искусственного интеллекта есть такая теория, что специально нам дали доступ к нему для того, чтобы мы вообще уже не понимали, где правда, а где нет. А они еще в 1938-м это делали.
1: Конечно, нас путают целыми днями. Уж прям целая индустрия существует. 18 апреля 1930 года слушатели британского радио BBC не услышали в эфире вообще никаких новостей. Вместо них просто играла приятная музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиослушателей в тот день ну просто не случилось.
0: Это было радио Вани, я так понимаю. Тогда еще в далеком году. Что приятная музыка, да, пожалуйста.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОДРН 56-51-28-716.
11: Врываемся в лето! Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: О, Rich Family, нам Сибирск, улица Королева, 40.
13: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
15: «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
17: Весной все зацветает и распускается.
18: А у нас уже назрело несколько вопросов.
17: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
18: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
17: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
18: Вот такая ботва, ребята.
16: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
18: О, «Цимус».
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Доброе и праздничное. Сегодня 7 мая, отмечается День радио, ибо именно в 1895 году, 7 мая, русский физик Александр Попов продемонстрировал прибор для передачи радиосигнала. И мы решили поговорить об изобретениях. Наверняка каждый из вас что-нибудь доизобретал. Может быть, брал какие-то привычные предметы и использовал их непривычным образом. Это тоже считается за изобретение. Ваше личное. Может быть, вы придумали, например, какой-то тоже прибор, который что-то измеряет или расчищает, ну, а что?
1: Или увеличивает, или производит.
0: Ведь какой-то человек придумал белить потолки пылесосом в какой-то момент. Это же как-то случилось.
1: Есть такое?
0: Да, прикинь. Раньше потолки, ну, сейчас просто, знаешь, натяжные там, подвесные и так далее. А раньше, когда их все белили поголовно, можно было вставить в пылесос в то отверстие, где выдувается воздух, да, вставить, значит, шланг и каким-то образом, я, честно говоря, не особо разбираюсь вот в технологии, побелить потолок, и, пожалуйста, все поголовно так делали.
1: И сэкономить, соответственно, на ремонте.
0: Ну, не только на ремонте, но и на побелке, на самой она распределяется определенным образом. Распределяется определенным образом, вообще нормально. Четверг сегодня.
1: Да, это хорошо, это хорошо. Впереди у нас длинные выходные. Я сейчас подумал, что вот есть пельмени самолепные, а почему бы не быть самолепным потолком? Особенно в Санкт-Петербурге, где полно еще осталось старых таких больших комнат. У нас, знаете, ребята, есть квартиры гигантские, знаете, там по 200, по 300 метров, где, например, одна комната может быть 60 метров.
0: Я была в коммунальной квартире, где 12 комнат. Ну, она изначально была коммунальная, да. 12 комнат, огромная кухня, огромный санузел, там несколько умывальников там и так далее. И вот одна из комнат в этой квартире 12 была 44 квадратных метра. Я думаю, да, ничего да, себе! Да. То есть, с одной стороны, ты живешь в коммуналке, с другой стороны, у тебя прям зала. Там можно прям балы проводить.
1: Да, и, соответственно, потолки очень высокие.
0: Да, 4 метра почти.
1: Все лепные, там ангелы летают на них. Это с ума сойти, это очень красиво. Да.
0: Вот. Итак, друзья, значит, тема сегодняшнего утра «Сам придумал». Что вы придумали сами, что изобрели? Хвастайтесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вдруг у вас даже есть фотографии, тоже прикрепляйте. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И там тоже можете оставлять свои сообщения. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
2: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Дани и для Ани.
1: Овны мужчины, главное не терять уверенности в своих силах и не расслабляться после первых легких успехов.
2: Овны женщины, надо вести себя сдержанно и не торопиться высказывать каждую мысль, которая приходит в голову.
1: Тельцы мужчины, вас выручит природная настойчивость. Стойте на своем и никуда не уходите.
2: Тельцы женщины, хороший день для налаживания контакта с детьми.
1: Близнецы мужчины, в семейной жизни все нормально, близкие понимают и поддерживают.
2: Близнецы женщины, ваши желания противоречивы. Надо поработать над самодисциплиной.
1: Раки мужчины, придется потрудиться, но результат того стоит, так что не жалейте сил.
2: Раки женщины, преодолеть трудности в отношениях легко, как никогда. Не стоит упускать такой шанс.
1: Львы мужчины, не верьте всему, что слышите, поэтому максимальная осторожность и предусмотрительность.
2: Львы женщины, у тех, чьи романтические отношения проверены временем, сегодня замечательный день для вечерних посиделок в приятном месте.
1: Девы мужчины, карьера, бизнес, финансы и реализация планов, все сегодня у вас на ура.
2: Девы-женщины, а вам звезды советуют провести время с близкими. И лучше на свежем воздухе.
1: Весы-мужчины, придется взять на себя серьезную ответственность. Совет один. Руководствуйтесь логикой.
2: Весы-женщины, в течение дня ваше настроение может серьезно меняться по непонятным причинам. Избегайте стрессов и конфликтов.
1: Скорпионы-мужчины, надо найти новый способ решения старых проблем, дать волю фантазии, и все получится.
2: Скорпионы-женщины, будьте последовательны в отношениях. Не спешите менять план. Сегодня нужно немного упорства, и дорогой человек это обязательно оценит.
1: Стрельцы-мужчины, наиболее важные встречи назначаются на первую половину дня. Именно в это время вы наиболее продуктивны.
2: Стрельцы-женщины, этот вечер у вас просто идеален для романтического свидания, любовного признания и нежного общения с дорогим человеком.
1: Козероги-мужчины, от вас потребуется немного смелости и решительности. Благодаря им можно будет закрыть старые проблемы, не нажив новых.
2: Козероги-женщины, как ни жаль, но вам придется признать, что ваш великолепный план, который вы так тщательно продумали, пока воплотить невозможно.
1: Водолеи, мужчины, вам не хватает ни информации, ни энтузиазма. Будет непросто, но результативно.
2: Водолеи, женщины, сдерживайте эмоции. Близкие вас поддерживают, но пока только на словах. Вы наберитесь терпения.
1: Рыбы, мужчины, можно делать крупные инвестиции и покупки, решить, как лучше распорядиться оставшимися деньгами.
2: Рыбы, женщины, а вам неплохо было бы побывать в театре или на концерте классической музыки для обретение гармонии и равновесия.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: глаза.
1: Ребятки дорогие, всем доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, всех с праздником, всех причастных. А сегодня день радио, 7 мая. Мы как радиоведущие вас очень любим, потому что без аудитории, ну, мы бы были бы совершенно бессмысленными творческими единицами. Поэтому сегодня решили поговорить о изобретениях, которые вам удалось явить этому миру и пользоваться с большим удовольствием.
0: Да, что вы изобрели, что вы сами придумали, может быть, это какие-то предметы, которые вы используете не по назначению и придумали, что можно, например, ложкой, я не знаю, копать ямки, ну, или еще что-то. Это я так тумбообразно, конечно.
1: Нет, это хорошее занятие такое, знаешь, медитативного толка. А киса отметилась в канале «Радио Ваня» в Максе. Киса пишет: «Я сама придумала, как нарвать сирень с куста, чтобы она у меня стояла дома и благоухала на всю квартиру».
0: Ну, дорогая киса, это вы не сами придумали. Мы вообще с детства драли сирень, конечно же, никто нас за это по рукам не бил, и, естественно, не только сирень, и черемуху, и ставили дома в вазы, хотя черемуха, конечно, я бы не сказала даже благоухала, она прям наванивала изо всех сил. Наванивала,
1: Да.
0: Дальше сообщения идут с поздравлениями. Оксана, Светлана, Александр, Ксения, с праздником. Любимое радио Ваня, Зеленогорск на связи, пишет Александр. Каждое утро с вами. Таксист Саня, Киосит номер 300, пишет Александр. Вот. И из Хабаровска у нас Светлана. Поздравления, это, конечно, хорошо. Давайте так сделаем. Сначала мы пишем сообщение по теме, а тема у нас сегодня «Сам придумал». Вот что-то вы сами же придумали. А уже потом, хотя, конечно, безумно приятно, но хотелось бы больше мяса, как говорится.
1: Да, в рамках нашей заведенной прекрасной традиции, потому что мы выбираем темы не только любопытные для сиюминутного обсуждения, но и для последующего практического пользования.
0: Вот, да. Представьте, вы что-то придумали, сейчас вы об этом рассказали или даже показали. Фотографии тоже можно прикреплять. Кто-то это увидел, этим воспользовался, и жить ему стало легче. Это ли не чудо?
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
2: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
3: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
2: Какао-бум, бум-бум!
3: Это мое любимое какао!
2: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
1: Школьная дискотека! Дискотека! Фабрика звезд! Латино Дэнс! Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мобильный номер можно будет сохранить при переезде в другой регион. Теплоход Победы вновь выйдет в праздничные рейсы, и амички зарабатывают почти на треть меньше мужчин. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Для переноса номера абоненту потребуется подать заявление оператору связи лично или дистанционно через сайт оператора, либо через портал госуслуг. В правительстве пояснили, что сейчас при переезде абонент сохраняет номер, но продолжает пользоваться прежним тарифным планом, из-за чего звонки в новом регионе обходятся гораздо дороже. Информация о временном режиме полного запрещения использования воздушного пространства Омской области, которая появилась в соцсетях районных администраций, не коснется деятельности Омского аэропорта. Рейсы на прилет и вылет будут выполнены по расписанию, сообщили в пресс-службе Омской воздушной гавани. Ранее появилась информация о полном запрете полетов гражданских самолетов. Ограничения объясняют усилением работы средств ПВО из-за массовых мероприятий к 9 мая. Амичей приглашают на теплоход Победы. Это совместный проект Департамента культуры и Омского речпорта. 8 и 9 мая на палубе прогулочного теплохода «Москва-126» вокальные коллективы исполнят песни военных лет. Часовые прогулки будут идти в течение всего дня 9 мая. 8-го запланировано 3 рейса. Билеты можно приобрести перед поездкой. Касса работает с 9 утра до 9 вечера. Оркестр Главного управления МЧС по Омской области выступает в городских скверах. Первый концерт прошел накануне в сквере Первокирпичный на Завертяево. Сегодня, 7 мая, выступление состоится в сквере имени Лобкова в 14 часов. Завершающий концерт пройдет 9 мая в 15:00 в Омской крепости. В выступлении примут участие 17 музыкантов, которые подготовили праздничную программу. В Омской области зафиксировали один из самых серьезных в Сибири разрывов в доходах между мужчинами и женщинами. Согласно исследованию финэкспертизы, разница в зарплатах в регионе составила порядка 35%. Так, при среднем заработке в 62 тысячи амички получают в среднем 40,5 тысяч. По данным экспертов, более сбалансирована ситуация в бюджетном секторе, строительстве и в сфере IT. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день радио. Мы решили поговорить об изобретениях, а не о радио, как вы могли бы подумать. Что вы сами изобрели, придумали, и теперь этим пользуетесь и другим советуете. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» тоже можно оставить сообщение, а еще сообщение можно оставить в нашем канале в Макси, он тоже называется «Радио Ваня». Этим занялся Александр. Вот что написал. «Надоело, что фонарь постоянно садится. Я работаю механиком по лифтам. Я разобрал старый телефон, припаял от него аккумулятор, и теперь фонаря хватает на месяц. Вот такой я универсальный разработчик, Саня из Зеленогорска».
1: Великолепно. Борис, вот еще один изобретатель, значит, придумал крутящуюся цветочную клумбу около метра в диаметре. Работает она вечером, чтобы цветы не сошли с ума от потери солнца. Но фото прислать не могу. Борис Псков.
0: Закрутился что-то вместе с цветами.
1: Ну, или связан каким-то, может быть, контрактом.
0: Екатерина Сергеевна поздравляет нас с профессиональным праздником. Спасибо, Катенька. И пишет, что использует газету как тарелку, когда ем рыбу. Вот такое вот нехитрое изобретение. А вот в последнее время стало же модно тарелки складывать в пакет полиэтиленовый, ну, прозрачный такой вот, одноразовый, да? Что-то поел, пакетик снял, тарелку мыть не надо. Это так зумеры делают, говорят, которые не любят посуду мыть. Или, например, в чашку вложил пакетик, налил чай, попил, потом достал пакетик, выбросил, а кружка
1: продолжает тебе служить, и она чистая, да. Слушай, ну я на самом деле тебе очень благодарен за идею приобрести такие специальные, ребятки, знаете, вот у женщин раньше в Советском Союзе были такие душевые специальные беретики, чтобы волосы не намокали. Так вот, такие уже вот крышки существуют для тарелок и мисок. Ну, вот мы там, например, что-то не доели, там салат, например, да, накрыли.
0: На резиночке, шапочки.
1: Вот эти вот
0: шапочки для продуктов.
1: Шапочки для продуктов. Ребята, у меня целая коллекция, я прям не нарадуюсь. То есть это очень удобно и, ну, действительно спасает от продукты от позеленения.
0: Да, еще одно сообщение от Димы Назарова. «А я варю прицеп для мини-трактора». Ну, не в кастрюле, а в смысле сварочному. «Помощник всегда и везде. Сейчас поедем работать, огороды культивировать. Всем хорошего дня, всем садоводам», пишет Дмитрий из Ижевска. Ну, это, конечно, не изобретение какое-то, но, с другой стороны, человек сам сваривает, и, может быть, у него получится, не знаю, там, карета для Золушки.
1: Надо будет, получится и карета. Дмитрий Назаров.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
15: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
14: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
15: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
14: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-4-0-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
16: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
17: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, здравствуйте. Оля из Ленинграда. Вы меня, конечно, простите, но я все-таки не по теме. Я ничего не изобрела, но я давно-давно уже хотела сказать вам большое спасибо за вашу работу. Я просто с великим удовольствием слушаю вас. Есть еще одно радио, не буду его называть, у него тоже есть утренняя программа. Они какие-то все ненастоящие, фальшивые, такие эгэгеи, так искусственно веселятся. А с вами так душевно, как будто сидим мы с вами на кухне за столом и беседуем. Очень. Алексей Акопов вообще просто поражает своей эрудицией, своей начитанностью, своими знаниями. Варварочка, просто прелесть. Я вас очень люблю. Я вас поздравляю с вашим праздником. Продолжайте работать, а мы будем вас с удовольствием слушать. С праздником!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, всех с праздником, с днем радио. И сегодня в связи с изобретением Александром Помповым, видите, уже все,
1: Помповым.
0: У меня уже праздничная дикция началась, ага, в связи с изобретением Поповым радио мы решили поговорить о ваших, собственно, придумках каких-то, как вы что-то совершенно новое изобрели, или, например, из какой-то обычной вещи сделали...
1: Необычную.
0: Вещь совершенно уникальную.
1: Из пакета воздушный шар, я не знаю, там, из вилки держатель для микрофона. Ты видел вообще вот эти держатели, вообще микрофончики, когда блогеры разговаривают? Ведь кто только в чем не держит этот микрофон?
0: Да, да.
1: Кто-то надевает на вилочку, кто-то, как нормальный человек, прикрепляет себе вот на грудь, да?
0: Ну, петличку,
1: но ведь есть и на ложку, и на расческу, и на... Прости меня, господи, тюбик из-под пасты.
0: Я думаю, что мы зубной. Обязательно когда-нибудь заведем тему закусочных микрофонов. Сейчас давайте почитаем, что вы пишете. Маша Герасимова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Привет из Питера. Нужно, если быстро очистить много зубчиков чеснока, положить их в миску, накройте другой миской и энергично потрясите, буквально 10-15 секунд. А потом, очистите вилочкой, поддевая шелуху.
1: Ага, я тут как-то увидела, что можно взять кочан свежей капусты, треснуть им по столу, и вылетит кочерыжка. Ну что, я чуть стол не сломала, поэтому вот тут, знаете, надо аккуратно.
0: Я, кстати, тоже видел этот фокус. Мне все-таки показалось, что для того, чтобы, так сказать, было позрелищнее, понагляднее, там кто-то,
1: подрезал?
0: Подрезал.
1: Немножечко. Аня Канина. Я мама 5 детей и изобрела красную точку. Я детям своим говорю, что когда они врут, у них загорается красная точка на лбу, и видит ее только мама. Любая мама знает, когда ее ребенок пытается обмануть. И таким образом я им доказала, что вижу все. И теперь пытаются соврать и прячут, лоб отворачивают, прячутся. То есть они еще и сами себя выдают. Потому что дети маленькие.
0: Просто до того, как стать мамой, Анна Канина много лет работала снайпером, поэтому вот эти ассоциации с красными точками для нее, так сказать, практически родные.
1: А еще лайфхак есть у Анечки. Значит, рожаешь 5 детей, вывозишь их на дачу. Рассказываешь, как качаются определенные группы мышц, и вуаля, грядки перекопаны, а мама отдыхает. Это как в том анекдоте. Мама пишет сыну в тюрьму письмо: тяжело, сынок, без тебя. На дворе весна, картошку надо сажать, огород вскопать некому. Сын пишет в ответ: мам, огород не копай, накопаешь такого, что и тебя посадят, и мне срок добавят. Ответ от матери: сынок, после твоего письма приехали полицейские, перекопали весь огород, ничего не нашли, уехали злые, ругались матом, сын. Мам, чем мог, тем помог.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 7 мая, день радио, и в далеком 1895 году русский физик Александр Попов продемонстрировал прибор для передачи радиосигнала. Придумал и продемонстрировал. А что придумали вы, спрашиваем мы у вас. Может быть, у вас какое-то есть изобретение уникальное. И вы об этом рассказываете, например, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», как это сделала Светочка. Предложила нам использовать книжку не только для чтения, но и как подушку под голову. Почитал, книжку положил под головушку, чтобы у тебя шея не перегибалась. Мы на йоге постоянно так подкладываем, правда, не книжки, а кирпичики в шавасане, поза бревна, и отдыхаем. У меня вот, например, тетя, она врач. Она всю жизнь проработала сначала на скорой помощи, потом врачом-терапевтом в поликлинике, естественно. Но сама никогда не принимала никакие таблетки. Говорит, болит голова, положи под шею брусок деревянный. Ну и вот такая вот она была, хотя врач она вот такенный.
1: Вот интересно, Света говорит, что они, да, подкладывают под шею кирпичики, а занятия по йоге проходят на какой-то заброшке?
0: Ну, кирпичики, естественно, не кирпичи, а вот эти вот специальные.
1: А, ну такие.
0: Специализированные.
1: Гимнастические, да. Дианушка Котенок здесь же ВКонтакте. Видимо, многодетным скучно живется, поэтому богаты на изобретения. Я мама 4 парней, задумалась об экологическом воспитании прямо вот с самого раннего возраста. И придумала специальную методику. Сейчас ее зарегистрировала. Готовлю эмблему для развития федерального, а может быть и международного движения «Осознанный забор об экологии», значит, с молодых ногтей. Первые шаги у нас уже сделаны. Спасибо воспитателю в садике, что поддерживает и согласилась быть пилотной группой. Очень надеюсь, что в скором времени захотят присоединиться и другие города, и даже страны. Привет любимому Колпина, батареечки, с днем радио. Дианушка, дорогая, спасибо большое. Ну, судя по всему, вот здесь еще и фотография прикреплена, где Диана вместе с детьми.
0: Что сделано с фотографией? Ну-ка, ну-ка.
1: Прикреплена. Прикреплена.
0: Видите, не такие уж мы прямо идеальные. У каждого может случиться заворот языка. Да, на фотографии Диана, я так понимаю, со своими детьми сажают деревья, да. Может быть, кусты.
1: И мальчишки такие экологически чистые, смотри, зелененькие, свеженькие.
0: Свеженькие, да.
1: Да, хорошие.
0: Сочные. Екатерина Артемьева, присоединяюсь к дифирамбам в адрес шапочек для тарелок. Уже год не представляю жизни без них. Ну, это не то, чтобы мы прям придумали, но вот такое открытие для себя совершили в какой-то момент, что ничего себе такое, можно шапочку для душа надеть на тарелку, и она будет чистая. А если, например, у вас остался маленький кусочек, на него тоже можно надеть шапочку, и он не заветрит.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
11: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
4: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
5: Весной все зацветает и распускается.
6: А у нас уже назрело несколько вопросов.
5: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
6: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
5: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
6: Вот такая ботва, ребята.
0: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
0: Все, что ты любишь, на радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Эксперты назвали выгодный летний месяц для отпуска.
2: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы передачи бумаг лично в вуз или через Почту России, пишет РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведения о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России.
1: Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания all-inclusive. По данным аналитиков, туристы готовы потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом. Могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Так, стоимость отдыха в Китае начинается от 114 тысяч рублей, на Шри-Ланке от 148. Почти в два раза дороже обойдется отдых на Маврикии и Сейшелах.
2: Пользователям Макс стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Она появилась в последней версии приложения. Для перевода кружка в текст достаточно нажать на иконку рядом с сообщением в видеоформате. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить запись на паузу или воспроизвести ее повторно, заявили представители национального мессенджера. Ранее в Максе стала доступна расшифровка голосовых сообщений.
1: Эксперты назвали самый выгодный летний месяц для отпуска в 2026 году. Это июль, пишет портал Работа.ру. Дело в том, что ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23 больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. При расчете отпускных зарплата делится на число рабочих дней. Поэтому чем их больше, тем меньше потери в доходе во время отдыха. Таким образом, выбрав июль для отпуска, сотрудники смогут сохранить привычный уровень заработка и минимизировать финансовые потери.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Положительный заряд. На Радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 мая, и обычно мы начинаем с перечисления праздников, которые отмечаются в тот или иной день, а сегодня как-то вот и не хочется. 7 мая, день радио.
1: Ну, действительно, 7 мая 1895 года блистательный российский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал сообщение посредством азбуки Морзе. Потом гениальный американский инженер сербского происхождения Никола Тесла запатентовал радиопередатчик. И началось. Эйфелева башня, да будет вам известно, обязана своей долгой жизнью именно радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года, а по прошествии двух десятилетий был запланирован ее демонтаж. Однако при открытии радио было решено установить на ней дополнительные антенны для большей дальности и силы подачи сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Вот так, такие вот удивительные есть завязки.
0: Представляешь, а мне в своей жизни даже удалось потрогать ее башню.
1: Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвал настоящую панику в некоторых американских городах, потому что многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом.
0: Это когда было?
1: Это в 1938 году.
0: А ты представляешь, сейчас с развитием искусственного интеллекта есть такая теория, что специально нам дали доступ к нему для того, чтобы мы вообще уже не понимали, где правда, а где нет. А они еще в 1938-м это делали.
1: Конечно, нас путают целыми днями. Уж прям целая индустрия существует. 18 апреля 1930 года слушатели британского радио BBC не услышали в эфире вообще никаких новостей. Вместо них просто играла приятная музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиослушателей в тот день, ну, просто не случилось.
0: Это было радио Вани, я так понимаю. Тогда еще в далеком году. Что приятная музыка, да, пожалуйста.
2: Что это было? Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильфхатович. УГРН-ИП 321-554-300-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: У Rich Family на Максимовской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
13: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
18: Весной все зацветает и распускается.
19: А у нас уже назрело несколько вопросов.
18: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
19: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
18: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
20: Подробности на сайте radiovania.ru.
19: Вот такая ботва, ребята.
17: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
21: О, «Цимус». На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
22: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
23: Это история нашей семьи.
22: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Я вчера увидела интересный способ посадки помидор. Берется 1,5-литровая пустая пластиковая бутылка. У нее отрезается попка, и к попке приделывается веревочка. Ну, в дырочки вставляется. То есть получается как бы такая корзинка носиком вниз. Откручивается крышечка от бутылочки.
2: Да.
1: И аккуратненько рассада помидорки вставляется туда корешком. То есть получается, да, представь себе, да, бутылка висит, из нее торчит башка помидоры, а сама бутылка засыпается землей и вешается в теплицу. И таким образом ты поливаешь как бы каждый там раз эту бутылку сверху, а помидор растет вниз. И вот он растет. Нету ни сорняков, ничего. И он вырастает, и, говорят, вот грозди все свисают помидоровые ближе к земле. Но не нужно убирать ни пасынки, ничего. В общем, так.
3: Слушай,
1: вот.
3: Слушай, я представил себе, знаешь, вот какой-нибудь...
1: Висячие сады Семирамиды?
3: Да, то есть какой-то засохший сад с деревьями, которые используются просто как подпорки для вот этих вот свисающих помидоров.
1: Слушай, это надо в теплице все-таки делать, потому что помидоры, они, конечно, в наших широтах иногда козлят.
3: И это не про грибы.
1: Так, друзья, значит, если вы чувствуете, что созрели, то звоните в наш эфир. У нас прямо сейчас состоится викторина. Вам, ну, необходимо дозвониться и выбрать вопрос категории вершков или корешков. И от вашего решения и будет зависеть то, о чем мы вас спросим. Спросим, а вы ответите. И если ответите правильно,
3: то вам достанется набор универсальных удобрений для комнатных растений от знаменитой компании «Цимус». Звоните 325-696, код города 812.
1: И мне кажется, что вот этот уникальные вот эти универсальные растения можно и тем помидорам в бутылках подсыпать. Они еще сочнее станут.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Якутские новинки. Виктория Дайнека. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, очень, очень рада вас слышать. Меня зовут Юлия.
1: Юлия, меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Из Санкт-Петербурга. Я с вами вот с утра и до вечера. Слушаю вас с утра на работе. Здорово. Я работаю с 5, и вот прям с 5 утра сразу в Радио Ване. Даже в машине включаю, когда на работу еду.
3: Юлечка, ну значит, вы точно в курсе, что вам сейчас предстоит сделать. У нас есть две категории. Вершки и корешки. Так. Две категории вопросов. Вы так. Выбираете любую. Ну, что вам ближе, что над землей растет или под землей, и отвечаете на вопрос из этой темы. Если отвечаете, то получаете набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». А если неправильно отвечаете, передаете приветы, поздравления и, собственно...
1: И продолжаете дальше работать.
2: Ага, то есть мне нужно выбрать или вершки, или корешку?
1: Да, да. Прямо сейчас.
2: Так, вершки или корешки. Так, ну давайте корешки тогда.
1: Хорошо, давайте корешки.
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос, Юлия. Верите ли вы, что сладкий картофель батат может иметь аромат? И вот, внимание, первый вариант – банана, второй вариант – дыни, третий вариант – каштана.
3: Юль, если что, я тоже не знаю. Вот Алёшка сам с этим вопросом работал.
2: Логику надо включить. Или методом тыка, да? Два варианта.
1: Да,
2: батат. А можно повторить?
1: Смотрите, да, батат – это Южная Америка, да? То есть это жаркие страны, шикарный климат.
2: Ой, ну, конечно, если это жаркие страны, бананом. Логично?
1: Логично. Ну, как бы это часть правильного ответа.
3: Как это?
1: А вот так.
3: Ты даже меня запутал.
1: А вот так. Это часть. А может, он пахнет не только бананом?
2: Ну, вот, слушайте, ну, тогда каштан точно отпадает, потому что он у нас где-то растет. Тогда дыней.
1: Это где у вас? Это в Италии у вас?
2: Нет, ну, я имею в виду каштан, он же у нас в России-то растет.
3: Да, у меня во дворе каштановые деревья стоят.
1: В России растет. Кстати, каштан – это одна из самых популярных уличных закусок в Италии.
3: Леша, перестань нас с Юлькой путать. Что он там всем пахнет?
2: А специально путает, специально, чтобы я не выиграла.
1: В честь сегодняшнего праздника, Дня радио, я решил вам, Юля, адресовать вопрос с подвохом, потому что
3: жучара.
1: Все три варианта правильные.
2: Да ладно?
1: Да, да.
2: Ничего себе.
3: Дорогая Юля, так как я тоже не знала правильного ответа, и меня вот этот человек неприятный тоже очень сильно запутал, я с удовольствием вырываю у него из рук набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус» и отдаю вам вот так-то вот. А потому вот что нечего вот. Тут, да, мне. Юль, ладно,
2: спасибо,
3: где вы работаете?
2: Огромное.
3: Да, куда идете вообще?
2: Я работаю в детском саду поваром, кормлю детишек.
3: Да, что сегодня на завтрак?
2: На завтрак сегодня была каша «Дружба».
3: А что такое каша «Дружба»?
2: Каша «Дружба» – это две крупы смешиваются вместе. Это рис и пшено.
1: Меня интересует, в какой день недели будет запеканка «Тревога»?
2: Тревога? Нет, тревога не будет, но творожная будет в четверг.
3: Вот тревожная запеканка.
1: Творожная. Я как раз хотел именно творожную.
3: Юль, спасибо вам большое.
2: Вам огромное спасибо. Я вам очень большой привет огромный передаю, потому что всегда вас слушаю. Вам спасибо огромное. И приходите за пирожками.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 7 мая, и не только День радио отмечается, в календаре в народном день Евсея.
2: К этому дню крестьяне заканчивали посев овса, поэтому и говорили «Евсей овсы отсей».
1: Овсы.
2: Загадочно.
1: Я бы сказала овса, например. Или, например, нет чего.
2: Овса на сыпь.
1: В Евсеев день, значит, готовили блюда из овса. Согласно приметам, такая пища приносила в дом остаток и благополучие. Поэтому отведать овсяные блины и кашу приглашали родственников и соседей. То есть, да, чувствуете, овсяно-блин – это не придумка ППшная вот наша какая-то из современная. Это еще из давних времен из овса. Из этого не только блины пекли обычные, еще заворачивали в них там что-нибудь.
2: Так в некоторых деревнях крестьяне доживали до 184 лет благодаря правильному питанию.
1: И овся на блину, конечно. А еще на овсе можно было гадать. Вечером берете горсть в левую руку, горсть овса, загадываете желание и высыпаете на стол. Если количество зерен четное, желание сбудется. Если нечетное, сбудется, но попозже.
2: На Руси овсу мы лечили, из молодых побегов делали целебные настойки, использовали также корни и шелуху растения.
1: Ой, друзья, вот это вот самое овсяное молоко. Не обязательно его покупать за какие-то дикие деньги в магазине. Берете овес, заливаете его теплой водой. Это один из рецептов, которые я нашла в интернете.
2: Хлопья ты имеешь в виду,
1: да? Да, заливаете их на ночь водой. Утром взбиваете это все блендером. Только не взбивайте дольше 2 минут, иначе это может стать киселем, а не молоком. В общем, взбиваете, а потом процеживаете через тройную марлю, отжимаете, и вот, пожалуйста, добавляете туда ваниль или корицу, ну, как вам больше нравится, как вам больше вкусно. Овсяное молоко готово! И за недорого.
2: Кроме того, в этот день собирали целебные травы. Ранним утром выходили на луга и рвали первые весенние растения.
1: Травы полевые!
2: Да, тогда, слава богу, не было понятия «красная книга», поэтому рвали все, что ни попадя. На Руси верили, что в этот день травы обладали особой силой. Также с травинок собирали росу, которую потом протирали лицо и руки себе, мужу и детям.
1: Я знаю, что заметила, что почти каждый день в народном календаре говорится: росой умойся, будешь симпатичнее. Росой умойся, сегодня будешь здоровее. Росой умойся и скотине своей дай. Скотина проживет долго и даст приплод. В общем, роса как будто бы каждое утро выполняет какую-то определенную функцию. Поэтому не надо дожидаться, когда мы вам скажем росой умыться. Мойтесь сразу ей. И лучше целиком. Но не валяйтесь, там клещи. Как бы и предупредила, и посоветовала. Какой вот я человек.
2: Народная целительница Варвара Краса.
0: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет.
3: 10 дней цифрового детектива.
2: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
3: Количество мест ограничено.
2: 20 лет РКК 17, корпус 1.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
8: Тебе никто не знает.

0: Радио. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
5: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
4: Какао-бум, бум-бум!
5: Это мое любимое какао!
4: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Аэрофлот запретил провоз более 2 пауэрбанков. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг.
2: Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Как пишет газета «Иле», речь идет о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта. Мэр Матиас Хильден рассказал, что знает о компаниях, которые готовятся к возобновлению работы КПП, но не стал раскрывать их название. Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению властей республики в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
1: ФАС сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов. Оно зафиксировано после заключения соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. ФАС подчеркнули, что наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена объектов торговли по категориям, в отношении которых действует соглашение, снижена на 36,7%. Служба рекомендует активнее заключать такие меморандумы по социально значимым продуктам, в том числе куриным яйцам, хлебобулочным изделиям, плодово-овощной продукции и различным видам мяса.
2: Аэрофлот запретил провоз более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту. Запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия компании.
1: В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов ротанговой тростью за травлю других учеников. Как сообщает газета «Гардиан», наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Среди них – оставление после уроков, отстранение от занятий, выставление оценок за поведение. В материале говорится, что дисциплинарные меры ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями буллинга в прошлом году. Отмечается, что удары палкой должны быть согласованы с директором учебного заведения. Их может наносить только учитель, имеющий на это разрешение. После наказания школа должна отслеживать благополучие учащегося и его прогресс.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, главное не терять уверенности в своих силах и не расслабляться после первых легких успехов.
2: Овны, женщины, надо вести себя сдержанно и не торопиться высказывать каждую мысль, которая приходит в голову.
1: Тельцы, мужчины, вас выручит природная настойчивость. Стойте на своем и никуда не уходите.
2: Тельцы, женщины, хороший день для налаживания контакта с детьми.
1: Близнецы, мужчины, в семейной жизни все нормально, близкие понимают и поддерживают.
2: Близнецы, женщины, ваши желания противоречивы. Надо поработать над самодисциплиной.
1: Раки, мужчины, придется потрудиться, но результат того стоит, так что не жалейте сил.
2: Раки, женщины, преодолеть трудности в отношениях легко, как никогда. Не стоит упускать такой шанс.
1: Львы, мужчины, не верьте всему, что слышите, поэтому максимальная осторожность и предусмотрительность.
2: Львы, женщины, у тех, чьи романтические отношения проверены временем, сегодня замечательный день для вечерних посиделок в приятном месте.
1: Девы, мужчины, карьера, бизнес, финансы и реализация планов – все сегодня у вас на уровне.
2: Девы, женщины, а вам звезды советуют провести время с близкими. И лучше на свежем воздухе.
1: Весы, мужчины, придется взять на себя серьезную ответственность. Совет один. Руководствуйтесь логикой.
2: Весы, женщины, в течение дня ваше настроение может серьезно меняться по непонятным причинам. Избегайте стрессов и конфликтов.
1: Скорпионы, мужчины, надо найти новый способ решения старых проблем, дать волю фантазии, и все получится.
2: Скорпионы, женщины, будьте последовательны в отношениях. Не спешите менять план. Сегодня нужно немного упорства, и дорогой человек это обязательно оценит.
1: Стрельцы, мужчины, наиболее важные встречи назначаются на первую половину дня. Именно в это время вы наиболее продуктивны.
2: Стрельцы, женщины, этот вечер у вас просто идеален для романтического свидания, любовного признания и нежного общения с дорогим человеком.
1: Козероги, мужчины, от вас потребуется немного смелости и решительности. Благодаря им можно будет закрыть старые проблемы, не нажив новых.
2: Козероги, женщины, как ни жаль, но вам придется признать, что ваш великолепный план, который вы так тщательно продумали, пока воплотить невозможно.
1: Водолеи, мужчины, вам не хватает ни информации, ни энтузиазма. Будет непросто, но результативно.
2: Водолеи, женщины, сдерживайте эмоции. Близкие вас поддерживают, но пока только на словах. Вы наберитесь терпения.
1: Рыбы, мужчины, можно делать крупные инвестиции и покупки, решить, как лучше распорядиться оставшимися деньгами.
2: Рыбы, женщины, а вам неплохо было бы побывать в театре или на концерте классической музыки для обретения гармонии и равновесия.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
12: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. Разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
13: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Ну, я думаю, нет такого человека, который не помнит песню, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца, даже если за 40 и даже если за 50. Анастасия Волочкова заявила о романе с молодым возлюбленным. И вот сейчас ты прям удивишься. На презентации своей новой песни «Кто эти люди?» у Насти новая песня.
2: Это как в «Собачьем сердце». Он что, еще и танцует? Да, доктор?
1: Да. Так вот, на презентации своей новой песни, которая называется «Кто эти люди?» Я повторюсь, я сама не верю в то, что я говорю. Анастасия Волочкова призналась поклонникам, что сейчас состоит в романтических отношениях. И, как оказалось, избраннику балерины всего 30 лет. Настя сама на 20 лет старше, я хочу напомнить, но она этого и не скрывает.
2: Ну, кстати, интересно, что если он тоже поет, как и она, дуэт можно назвать шпагат.
1: Ну, чай вдвоем, шпагат вдвоем, в конце концов. Настя говорит, если я вызываю интерес у таких молодых людей, то это показатель, что я в прекрасной форме, что есть во мне что-то, какая-то сексуальность, которая в жизни важна, и я могу себе это позволить. При этом артистка дала понять, что отношения ни к чему не обязывают, речь о браке не идет. По словам знаменитости, она будет хранить верность мужу, но пока это не муж. А вообще, в официальном же браке так Анастасия не побывала еще ни разу. Несмотря на пышную, как бы, казалось бы, церемонию свадебную с Игорем Вдовиным, которая проходила здесь у нас в Петербурге.
2: Да, в Петергофе, помним.
1: А официальными бумагами это не закончилось. Это было как бы светопредставление.
2: Подожди, а все вот эти бесконечные романы с бизнесменами, они так и не закончились?
1: Нет, ни разу.
2: Регистрация, да.
1: И вообще Анастасия говорит, что предпочитает отношения с молодыми мужчинами. И вот, предположим, прошлый Новый год она встречала с 27-летним танцором Марчелло Абаби.
2: Марчелло Абаби, они итальянцы такие, они все о бабах. Ты знаешь, вот по некоторым данным, Анастасия предпочитает давать интервью, вообще разговаривать в первой половине дня, потому что потом уже наваливается столько всего, наливается соком сама балерина.
1: Ты знаешь, я видела ее интервью, где она четко дала понять, что никого не должно волновать, чем Анастасия наливается.
0: Звездотека. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Всех с праздником. 7 мая на календаре день радио. И в связи с этим вы нам рассказываете о тех приспособлениях, которые вы придумали самостоятельно. Виктор Мамонов в группе «Радио Ваня» ВКонтакте нам написал: «Я в детстве изобрел новый вид топлива». Ого! Мы подъехали как-то с папой на заправку, и я увидел номера, соответственно, бензин. Там 76-й, 92-й и... аббревиатура ДТ. И сказал папе, что ДТ это для трамваев. Меня тогда совершенно не смутило отсутствие рельсов на заправке.
1: Да и вообще трамвая в городе.
0: То, что трамвай – это электрический транспорт. Ну, разве это важно? Всем хорошего дня. Вить, спасибо. Да, ну, речь идет, конечно, о дизельном топливе.
1: Слушай, ДТ, мальчишки вообще изобретательные. Я вот вчера, например, мне один знакомый говорит, многие женщины мечтают родить сына. Если бы они знали, где я в детстве ползал, они бы, наверное, немножечко за сердце прихватились. Мальчишки там, да, куда-то только нос свой не совали. А Маня Голубева. У меня мама придумала метод воспитания и говорила мне, что если я буду ей говорить правду, она мне будет давать 10 рублей. Потом следующую правду ей скажу, она мне 20 рублей даст. Ну и так дальше. 30, 40, 50. И вот когда я ей сказала, кто выкинул из окна утюг, я подумала, что она мне даст за это уже 100 рублей. Но она мне дала другое. Рифму придумайте сами.
0: Такие у нас есть сообщения в стиле настроенческая зарисовка. В Максе Александр Войтенок пишет: «Пойду котлеток рыбных жене на обед приготовлю, потому что я ее люблю, а вчера был на рыбалке. При этом рыбка у меня вся с икрой». Батарейки, спасибо. Мясорубку крутить весело, но под радио Ванести.
1: Очень стараемся, как говорится. Ну и еще одно сообщение. Андрей Палтусов. «Я придумал мобильное приложение». Ничего себе, у нас настоящий изобретатель.
0: Разраб.
1: Которая сканирует чеки и вычисляет цену за единицу, чтобы можно было сравнить, что дешевле, 950 граммов молока или 1 литр. То есть помогает не обмануться в нынешней шринкономике. Что такое шринкономика?
0: Есть, кстати, такой термин известный. Значит, простыми словами, что такое шринкономика. Это когда сначала вам продают 1 литр молока за 50 рублей, а потом за те же 50 рублей продают 930 миллилитров молока. А чуть позже те же самые 930 миллилитров продают уже за 70.
1: А слово-то какое придумали красивое. Я бы, честно говоря, это по-другому назвала, но в эфире произносить не буду.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, здравствуйте, Оля из Ленинграда. Вы меня, конечно, простите, но я все-таки не по теме. Я ничего не изобрела, но я давно-давно уже хотела сказать вам большое спасибо за вашу работу. Я просто с великим удовольствием слушаю вас. Есть еще одно радио, не буду его называть, у него тоже есть утренняя программа. Они какие-то все ненастоящие, фальшивые, такие эгэгеи, так искусственно веселятся. А с вами так душевно, как будто сидим мы с вами на кухне за столом и беседуем. Очень. Алексей Акопов вообще просто поражает своей эрудицией, своей начитанностью, своими знаниями. Варварочка, просто прелесть. Я вас очень люблю. Я вас поздравляю с вашим праздником. Продолжайте работать, а мы будем вас с удовольствием слушать. С праздником!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
2: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 7 мая, день радио. Да, именно радио много-много лет тому назад представил миру товарищ Попов.
1: Я прошу прощения, что вставляю свои 5 копеек, в очередной раз блистая своей эрудицией. Если не ошибаюсь, Попов был то ли 7-м, то ли 8-м по счету мировым ученым, который представил передачу радиосигналов, значит, на расстоянии. Дело в том, что любая наука имеет, так сказать, мировые корни, да, и когда кто-то говорит, вот я сделал открытие, но до тебя огромное количество ученых сделало все, чтобы это открытие состоялось, поэтому это такая, знаете, такая огромная гора вот такая, которая...
0: Мне кажется, что вот на эту тему, мы сегодня, кстати, говорим об изобретениях, да. На эту тему очень хорошее сообщение от Елены из Омской области, в канале ВМАКСе она написала, в нашем радио Ване он называется, у меня есть изобретение кулинарного блюда, даже запатентованное. Я даже за это денежку получила. А блюдо называется макароны по-флотски. Значит, берешь фарш, к нему добавляешь сухие макароны, приправы, все вымешиваешь, заливаешь водой и до готовности варишь. Ну, то есть не надо по очереди как-то все это делать. Позже, когда я стала многодетной мамой, пишет Леночка, я поняла, какая я молодец, ведь время тратится минимально и вкус совсем другой. Вот такое полезное изобретение. Вот.
1: От Милы Страховой сообщение в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Я, пишет Мила, не использую химические средства для мытья посуды. Жир со сковородок я вытираю сухой тряпкой и тут же эту тряпку выбрасываю. Практически чистую сковородку надо после этого промыть горячей водой. Таких лоскутков у меня всегда целый пакет. В ящике на кухне нарезаю из старых футболок и другого изношенного тряпья.
0: Не, я все понимаю, просто вот причина такого поведения Милы мне не ясна.
1: Ну, просто она не любит есть фейри, понятно, пить.
0: Или, может быть, она не хочет засорять природу. Может быть, у некоторых людей вот лишнюю пластиковую бутылку не купил, считай, да, там, принес пользу какую-то.
1: Спас кита.
0: Да, я вот, например, в магазин до того доходилась с той сумочкой, которую ты мне подарил как-то раз, авосечкой, что у меня теперь пакетов для мусора нет дома. У меня нет пакетов с пакетами. А, Саша Абуков, я изобрел сгущенное мороженое. Покупаешь банку сгущенки, кладешь в морозилку минимум на 1.5 часа, и вуаля, мороженое готово, все гениальное просто. А если взять бутылку кефира и положить в морозилку, а потом ее разморозить в марлечке, то все, что останется от кефира, это творожный сыр. В него можно добавить зелень, чесночок, и, пожалуйста, вкусно, полезно и недорого.
1: И наш сегодняшний победитель Сергей Хапуженков. Мы с поисковиками из отряда «Русич», пишет Сережа, достали ящики от старых армейских дозиметров, находки с мест сражений времен Великой Отечественной реставрируем и оформляем вот как в эти самые ящики. Получается идеальный мобильный музей. Все это выставляется на площадях, в парках, в учебных заведениях проводятся уроки патриотизма. Вот такое применение списанному реквизиту. Это когда руки на месте и хороший, тонкий, художественный вкус. Привет, Жуковке из Брянской области.
0: Сереж, мы решили, что красный яркий шопер «Радио Ваня» вам не помешает в вашем деле. Ну, мало ли, может, там что-то сложить туда, может, какие-то инструменты, в конце концов.
2: Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
2: Телефон 78-60-78.
3: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Полное собрание автосвета. Ксенон LED B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
11: «Школа радио Омск».
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
15: Очереди бесят и гостей, и персонал.
16: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
15: Долго внедрять?
16: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
15: А доплаты?
16: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
17: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня». Я не могу.

0: Заряжаем на отлично. На радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о новой ловушке мошенников. Омские следователи начали проверку по факту отравления школьников газом. И Россия отмечает День радио. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники начали оставлять флешки с вредоносными программами возле офиса.

0: В лифтах и на парковках. Их цель – побудить сотрудников подключить находку к рабочим компьютерам и тем самым открыть доступ к корпоративной инфраструктуре. По словам специалистов, на таких носителях обычно размещаются файлы, маскирующиеся под документы или изображения. При открытии они запускают вредоносный код. В Омской области начато расследование отравления школьников природным газом. Накануне утром ученики Тарской средней школы начали жаловаться на головокружение и другие симптомы недомогания. Предполагается, что причиной их состояния стала утечка природного газа, произошедшая во время работ по опрессовке газопровода, расположенного рядом со школой. Дети получили необходимую помощь, их здоровью сейчас ничего не угрожает. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Ремонт всех 5 выходов подземного перехода на пересечении Интернациональной и Герцена будет завершен к 1 августа. Об этом напомнили в мэрии. В администрации рассказали, что выход перехода у торгового центра «Омский» уже отремонтирован и открыт. Теперь недоступен для прохода вход со стороны сквера Дзержинского. Перейти через улицу Герцена мечи могут по временному светофору. Депутат Виталий Милонов раскритиковал практику некоторых школ, запрещающих включать иностранную музыку на выпускных. По его словам, подобные ограничения являются странным толкованием закона о защите родного языка. Милонов вместе с коллегами-единороссами планирует обсудить изменения в законодательстве, чтобы исключить подобные трактовки со стороны образовательных учреждений. Сегодня Россия отмечает День радио. Праздник был установлен в честь русского физика Александра Попова. В этот день, в 1895-м, он продемонстрировал прибор, который стал родоначальником радиоприемников. Первые лица области и города поздравили с профессиональным праздником работников радио и отметили, что радио объединило людей по всему миру, сделало информацию доступнее и легло в основу развития телекоммуникационных технологий. Это были новости.
1: Радио «Ваня». Радио «Ваня». Навстречу новой весне.

чуть-чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 7 мая, в Омске пасмурно, без осадков. Температура днем плюс 21. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 23.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
11: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
10: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
12: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
17: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
16: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
17: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
16: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». УГРН 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
9: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
19: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
20: 12+.
19: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
5: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в Школу Радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа Радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
9: Весной все зацветает и распускается.
10: А у нас уже назрело несколько вопросов.
9: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
10: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
9: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
10: Вот такая ботва, ребята.
0: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
11: О, «Цимус».
0: Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. В ряде регионов снизили цены на социально значимые товары. Ученые указали на пользу позитивного мышления для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Как пишет газета «Иле», речь идет о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта. Мэр Матиас Хильден рассказал, что знает о компаниях, который готовится к возобновлению работы КПП, но не стал раскрывать их название. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. ФАС сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов. Оно зафиксировано после заключения соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. В ФАС подчеркнули, что наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена объектов торговли по категориям, в отношении которых действует соглашение, снижена на 36,7%. Служба рекомендует активнее заключать такие меморандумы по социально значимым продуктам, в том числе куриным яйцам, хлебобулочным изделиям, плодово-овощной продукции и различным видам мяса. Исследование группы ученых под руководством американского профессора Розальбы Эрнандес показало, что поддержание психологического благополучия и регулярные позитивные практики способствуют быстрому улучшению показателей артериального давления и снижению маркеров воспаления в организме, пишет Medical Express. Команда проанализировала результаты исследований, в которых использовались методы

0: Методы позитивной психологии и практики осознанности. В программах участвовали от 50 до 200 взрослых пациентов в возрасте от 50 до 65 лет с диагностированной гипертонией или сердечной недостаточностью. В группах пациентов с гипертонией и постострым коронарным синдромом программы, основанные на осознанности, снизили систолическое артериальное давление и уменьшили показатели воспаления, заявила Эрнандес. Исследователи установили, что наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика, подкрепленная еженедельными занятиями в течение 2-3 месяцев.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. Разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам. В небо

завтра, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Фаня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа-

0: боимся, блин.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Митмастер 55».
4: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
6: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Фарфаротека.
10: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
11: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
13: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
14: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
15: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
16: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель Алексей Владимирович».
17: Телефон 78 60 78.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
18: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
19: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
12: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Абитуриенты могут подать заявление в вузы через госуслуги. На бульваре Победы начался монтаж локации интерактивной программы и назван самый выгодный для отпуска летний месяц. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. На бульваре Победы в Омске начался монтаж локации интерактивной программы. Она будет работать 9 мая с часа дня до 7 вечера. Экспозиция разместится от остановки «Цирк» до Иртышской набережной и воссоздаст ключевые события Великой Отечественной. Центральными композициями на бульваре Победы станут 5 арок, которые отразят тематические события тех лет и вклад города в Победу. Каждая арка посвящена одному году войны. Так, 42-й расскажет о связи блокадного Ленинграда с нашим регионом, 44-й – о производственных мощностях области и городе трудовой доблести. Омская мэрия выставила на аукцион 10 земельных участков. Их список опубликован на сайте администрации. По каждому из участков планируют

0: заключить договор аренды сроком от 2,5 лет. Аукцион проводится на торговой площадке РТС «Тендер». Дата окончания приема заявок – 22 мая. Добавлю, что информацию о проводимых мэрией аукционах можно найти на странице Департамента архитектуры во вкладке «Аукционы». Июль этого года является самым выгодным месяцем для отпуска. Об этом рассказали эксперты сервиса поиска работы. Летом больше всего рабочих дней, 23, будет именно в июле. При расчете отпускных зарплата делится на число рабочих дней в месяце, и чем больше таких дней, тем выгоднее отдых для сотрудника. Таким образом, в июле можно сохранить привычный уровень дохода. Сериал о Гарри Поттере продлен на второй сезон еще до выхода первого. Продолжение будет основано на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки второго сезона начнут этой осенью. Первый сезон сериала, посвященный событиям «Философского камня», должен выйти на стриминговых сервисах в декабре. Проект позиционируется как более подробная адаптация книг Джоан Роулинг, где каждому роману посвятят отдельный сезон. Это были новости.
1: Радио Ваня. Радио

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
4: 56-55-08-816. Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт — ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
14: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
13: Какао-бум, бум-бум!
14: Это мое любимое какао!
13: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
15: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
16: Баня. Радио «Баня».

0: знаешь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет. Хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
2: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск.
3: Школа радио Омск.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Привет, это «Батарейки».
17: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
16: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
17: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
16: Пожелаем зеленому легкой посадки.
18: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
16: Посадил дед репку, и мы сможем.
18: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
19: О, нахвал!
18: Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. В ряде регионов снизили цены на социально значимые товары. Ученые указали на пользу позитивного мышления для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Как пишет газета «Иле», речь идет о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта. Мэр Матиас Хильден рассказал, что знает о компаниях, который готовится к возобновлению работы КПП, но не стал раскрывать их название. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики в 2023 году из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. ФАС сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов. Оно зафиксировано после заключения соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. В ФАС подчеркнули, что наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена объектов торговли по категориям, в отношении которых действует соглашение, снижена на 36,7%. Служба рекомендует активнее заключать такие меморандумы по социально значимым продуктам, в том числе куриным яйцам, хлебобулочным изделиям, плодово-овощной продукции и различным видам мяса. Исследование группы ученых под руководством американского профессора Розальбы Эрнандес показало, что поддержание психологического благополучия и регулярные позитивные практики способствуют быстрому улучшению показателей артериального давления и снижению маркеров воспаления в организме,

0: пишет Medical Express. Команда проанализировала результаты исследований, в которых использовались методы позитивной психологии и практики осознанности. В программах участвовали от 50 до 200 взрослых пациентов в возрасте от 50 до 65 лет с диагностированной гипертонией или сердечной недостаточностью. В группах пациентов с гипертонией и постострым коронарным синдромом программы, основанные на осознанности, снизили систолическое артериальное давление и уменьшили показатели воспаления, заявила Эрнандес. Исследователи установили, что наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика, подкрепленная еженедельными занятиями в течение 2-3 месяцев.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
12: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
13: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
14: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
15: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
14: Долго внедрять?
15: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
14: А доплаты?
15: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
11: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
14: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
15: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
16: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
17: Хочешь свой дом, но участка нет?
18: В Евростиле знают ответ.
17: Нет накоплений на первый взнос?
18: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
17: Евростиль. Заезжай и живи.
18: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
20: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
21: Весной все зацветает и распускается.
22: А у нас уже назрело несколько вопросов.
21: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
22: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
21: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
0: Подробности на сайте radiovania.ru.
22: Вот такая ботва, ребята.
20: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус».
21: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Минтранс России предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений. Герои романа Александра Пушкина и Евгений Онегин оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательные решения будут принимать на местах. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Онлайн Турс» Светлана Герасимова. Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней. Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию. Страна разрешила пребывание до 30 дней. И в завершении выпуска герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в дейтинг-сервисе ВК-знакомства и книжном сервисе «Литрес» со ссылкой на свой опрос. В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд «разрыв в стиле». Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадение в образе, жизни, стиле, увлечениях и интересах. По мнению респондентов, разрыв в стиле разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина.

0: Алексей Вронский и Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Дай фильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Новый день наступил. Сегодня 7 мая, четверг. Всех с наступающим праздником. И, конечно же, всех радиослушателей Радио Ваня я поздравляю от всей души с вашим и с нашим профессиональным праздником, который называется День Радио. Сегодня в программе «Угадай фильм» будем нарушать традицию. Думаю, что вы простите мне эту слабость в честь праздника. Сегодня загадаем художественный фильм, который... Но отчасти, может быть, но все же имеет отношение к тому, что называется радио. Российская кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Все в порядке?
3: Доктор!
4: Ой, жжей, у него эфир 10, волоса нет.
5: Прямой укол в связке. Шансы 50 на 50.
1: Друзья мои, если вспомнили название этой кинокартины, позвоните 325-696, код города 812. Сегодня в честь праздничка победителю подарим замечательный, красивейший, красненький шопер от Радио Ваня. Удачи, друзья! Дерзайте, жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
14: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
19: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
20: Весной все зацветает и распускается.
21: А у нас уже назрело несколько вопросов.
20: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
21: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
20: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
19: Подробности на сайте radiovania.ru.
21: Вот такая ботва, ребята.
19: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
21: О, «Цимус».

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои хорошие, прекрасные, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Надежда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Надежда, со всеми праздниками вас от всей души поздравляю.
2: И мы вас поздравляем, особенно с вашим профессиональным праздником. Очень приятно слушать вас в течение дня, 5 дней в неделю стабильно.
1: Спасибо огромное. Это называется, наверное, напросился, но все равно приятно. Надежда, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Доктор!
4: Ой, держи, у него эфира 10, волоса нет.
5: Прямой укол в связке. Шансы 50 на 50.
1: Итак, Надежда, как же называется этот фильм?
2: Ну, здравствуй, Оксана Соколова.
0: Угадал!
1: Ну, здравствуйте, Надежда. Еще раз. Это правильный ответ. Ну, здравствуй, Оксана Соколова. О чем эта картина, помните?
2: Помню. Там играет прекрасная актриса Валентина Мазунина, по-моему, фамилия ее.
1: Да.
2: Значит, на радио молодой человек теряет голос, и ему на помощь как раз приходит данная дама. И вот они в течение всего фильма попадают в разные истории комические, связанные с радио. И Оксана его, соответственно, замещает своим голосом. По-моему, ну, вести передачу какую-то. Фильм очень был давно, так что вот не особо помню прям сюжет полностью.
1: По-моему, вы очень хорошо его помните. Чтобы, как сказать, устранить гендерное неравенство, ну, Витя Добронравов, конечно, в роли, как его зовут, Илья Наган, он тоже прекрасен, так же, как и Валя Мазунина. Хотя там такие вещи присутствуют, которые меня изначально раздражали. Ну, как это? Женщинам не разрешали работать на этом радио и даже не допускали их в здание. Ой.
2: Да, но в конце фильма они поменяли свое мнение вроде как и пригласили, да, Валентину.
1: В силу обстоятельств, да. Я признаюсь вам откровенно, Надежда, бывал в такой ситуации. Ну ладно, когда он как в фильме поменялся вдруг неожиданно с мужского на женский, а когда он совсем пропадает, это, конечно, проблема. Кстати, режиссер картины придумал сюжет как раз в тот момент, когда у него пропал голос. Как говорится, не было бы счастья, да? Да не счастье.
2: Мне кажется, каждый человек был в такой ситуации.
1: Согласен с вами, Надежда. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Приветы хотите передать?
2: Да, конечно, передаю привет коллегам группы компании «Групп». А также Маште Строй, Энергосеть, Химстрой, своим непосредственно руководителям, своей семье, но и всем, кто узнал.
1: Спасибо огромное, хорошего дня и, конечно же, с наступающим праздником, Великой Победы вас.
2: Спасибо, и вас также.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, Ваня, радио Ваня. Что это за...

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляшек. Крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Йоган! Йен! Жуан! Ваня! Ближе и роднее! Радио Ваня!

0: 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Помимо того, что сегодня, 7 мая, отмечается День радио, сегодня еще и Всемирный день пароля, ежегодный праздник, который отмечается в первый четверг мая. Его цель — напомнить людям о важности использования надежных паролей, их регулярного обновления и защиты личных данных в цифровом пространстве. Именно об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Идея принадлежит исследователю безопасности Марку Бернету, автору книги «Совершенные пароли». В ней он подчеркивал важность создания надежных паролей и их периодической смены для защиты

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
10: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН
12: 56-51-27-16. Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина. Магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня, радио Ваня.
15: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Радио Ваня.
1: Тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Пиар-директор Любови Успенской Мария прокомментировала конфликт артистки с певицей Люсей Чеботиной и объяснила, из-за чего между ними возникло напряжение. По словам представителя певицы, на данный момент звезды не поддерживают общение. О конфликте между артистками стало известно накануне. Люся Чеботина поделилась в сторис скриншотом комментария, где Любовь Успенская в грубой форме прокомментировала видео с участием Люси. Молодая артистка и ее мама ответили Успенской, назвав такое поведение странным для представителей старшего поколения шоу-бизнеса. Как уточнила пиар-директор Любови Успенской, причиной конфликта стало нарушение договоренностей со стороны Люси Чеботиной, и исполнительница шансона восприняла это как неуважение к себе. В команде Успенской считают, что подобное поведение со стороны молодой артистки недопустимо, особенно с учетом статуса и опыта коллеги. Друзья мои, мне кажется, этот конфликт не стоит выеденного яйца, потому что каждая из этих исполнительниц по-своему уникально для своей аудитории.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 мая, в Омске пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни пасмурно и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Хавьер Бардем, который состоит в браке с Пенелопой Крус уже 16 лет, поделился редкими подробностями семейной жизни. По словам обладателя «Оскара», главное условие в его контрактах – не отлучаться от семьи больше, чем на 2 недели. Брак остается для него главной ценностью. «Мне посчастливилось быть с ней в одно время, в одном месте, в одной жизни. В моем контракте нет обязательных условий, касающихся больших трейлеров или роскошных номеров. Единственное, на что я обращаю внимание, это то, что я не буду отлучаться от семьи более чем на 2 недели. Бардем также заявил, что не перестает восхищаться супругой. Иногда он даже не может поверить в то, что Пенелопа действительно его жена. Настолько он счастлив. Сама Пенелопа Крус не менее восхищенно отзывается о муже. По ее словам, с Хавьером никогда не бывает скучно. Он отлично поет, танцует и мастерски пародирует Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Кстати, у пары растут 15-летний сын Лео и 12-летняя дочь Луна. К воспитанию наследников у звездных родителей очень осторожный подход. Они внимательно следят за экранным временем детей. Мне кажется, с этой пары многим стоит брать пример.
0: Звездный час. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.